0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы говорили с вами об Иосифе, сыне Якова, проданном в рабство египтянам родными братьями. Вы узнали, что через послушание и усердие в работе, через его величайшую честность, Иосиф продвинулся далеко в Египте и стал самым главным управителем хозяйства в стране. Он правильно растолковал сны фараона о 7 годах урожая и 7 годах голода, и за это был назначен великим начальником. Он сделал запасы хлеба на голодные годы, и когда они наступили, начал продавать его людям. Теперь мы пойдем дальше. Вы узнаете, как протекали голодные годы в Египте и окружающих его странах. Голод распространился на все окружающие Египет страны и, конечно, достиг и Ханаана, где жил отец Иосифа и Яков и его нехорошие братья. Есть было почти что нечего. Люди начали сильно беспокоиться, что же с ними теперь будет. Яков созвал своих сыновей и сказал им: «Я слыхал, что в Египте есть хлеб. Пойдите туда и купите хлеба для нас». Братья пошли, а дома с отцом остался Вениамин. После того, как исчез Иосиф, Яков не отпускал от себя своего младшего сына Вениамина и сильно привязался к нему. Прошло более 20 лет с тех пор, как братья продали Иосифа в рабство. За это время они научились больше уважать и любить друг друга. Они больше не злились, не ссорились, не завидовали, когда видели, что отец любит молодого Вениамина больше. Вы помните, как они завидовали Иосифу? А теперь они часто вспоминали о своем бедном брате и жалели о том, что продали его и обманули отца. Они ехали

уже, и когда они поклонились ему, он вспомнил свои сны, которые видел еще дома, когда был мальчиком. Теперь он видел, как сны сбылись, и понял, почему Бог допустил, чтобы он был продан в Египет, но ему еще хотелось увидеть, изменились ли его братья. Он сделал вид, что не узнает их. Говорил с ними по-египетски, да еще и со строгостью в голосе. «Кто вы?» — спросил он грубо. Они ответили. «Мы пришли из Ханаана за хлебом. Мы братья». «Вы шпионы», — сказал Иосиф. «Вы пришли посмотреть на голод в нашей стране, чтобы прийти сюда со своими армиями и разгромить нас». «Нет, мы не шпионы», — говорили братья. «Мы пришли, чтобы купить хлеба для наших голодных семей». Иосиф продолжал уверять их, что они шпионы, но они снова ответили ему, что они братья, сыновья одного человека. «Жив ли еще отец ваш?» — спросил Иосиф. «И есть ли у вас еще один брат?» Братья рассказали ему о Вениамине и о том, как крепко отец любит своего младшего сына. Тогда Иосиф подумал, добры ли они к своему младшему брату, и как относятся они к отцу. Он помнил об их злом отношении к нему и о том, как безжалостно они продали его в рабство египтянам. Иосиф хотел узнать, изменились ли они, прежде чем открывать им себя. Он сказал им, «Вы должны доказать мне, что вы не шпионы. Я посажу 9 из вас в тюрьму и пошлю одного за младшим братом. И если он приведет его сюда, тогда я поверю, что вы не шпионы». Иосиф посадил их в ту самую тюрьму, в которой сам провел несколько лет, но через 3 дня послал за ними и сказал, «Я боюсь Бога и хочу поступить правильно. Пусть 9 из вас пойдут домой к отцу с хлебом, а 1 останется здесь, и пусть 9 приведут с собой младшего брата, когда пойдут за ним». Братья тихонько сказали друг другу, «Мы страдаем теперь из-за того, что так зло поступили когда-то со своим братом. Теперь мы знаем, как страшно было Иосифу, когда мы продали его в рабство. Он упрашивал нас, а мы не желали слушать. Старший брат Рувим, который, помните, хотел спасти Иосифа, напомнил им теперь, «Я же говорил вам, чтобы не грешили против мальчика, а вы не послушали меня, а теперь ваш грех навлек на нас это горе». Иосиф делал вид, что не понимает, о чем они говорят, хотя слышал каждое слово. Его сердце было глубоко тронуто. Он видел, что они жалеют о том, что загрешили против него. Он отвернул лицо свое от них и плакал от радости. Потом он тихонько вытер слезы и снова говорил с ними, как египтянин. Он взял Симеона, второго брата по старшинству, и приказал связать его и посадить в тюрьму. Потом он приказал слугам наполнить их мешки зерном и каждому положить его деньги в мешок. С тяжелым сердцем братья пошли домой. Что скажет отец? Симеон в тюрьме, а теперь нужно везти в Египет Вениамина, которого отец не отпускает от себя ни на шаг. Если же они не приведут Вениамина, Симеон будет убит. Неудивительно, что они так беспокоились. В конце первого дня они остановились, чтобы напоить и накормить животных. Один из них открыл мешок, и вот деньги лежат сверху. Они еще сильнее испугались. Строгий правитель теперь подумает, что они украли эти деньги. Наконец они пришли домой, усталые и напуганные. С ужасом и страхом в глазах они рассказали отцу о том, что с ними случилось в Египте. «Мы не можем возвратиться туда без Вениамина», — сказали они. Но отец воспротивился этому. «У меня нет больше Иосифа. А теперь вы хотите забрать и этого, младшего, Вениамина. Я умру от горя, если что-нибудь случится с ним». Братья открыли свои мешки с зерном, и у каждого оказались его деньги сверху в мешке, и это еще больше напугало их. Вот видите, дети, как Бог принимает участие в жизни этих людей. Не напрасно видел Иосиф свои интересные сны. Не случайно был он продан в Египет. Нет ничего напрасного и случайного у нашего Бога. Зло получает свое воздаяние, за добро приходит вознаграждение. После горя приходит радость. Вы видите, какого Бога я проповедую вам. Он интересуется людьми, заботится о них, слышит их молитвы и отвечает на них. Он поступает мудро и делает все в свое время. Он никогда не делает ошибок. Истинную радость, кто иметь желает, тот в Христовом стаде верно пребывает. Он своих покоит на лугах обширных, и ему покорным он дает хлеб жизни. Он к потокам тихим водит их с любовью, обновляет жизнь их он своею кровью. Господи, овечкой я твоею стану, о, прими навеки под твою охрану.

мы продолжим нашу беседу об Иосифе. Голод продолжался в стране. Ручьи высохли, колодцы стали мелкими. Прошло много времени, и все, что принесли сыновья Иакова из Египта, было съедено. «Нужно идти опять», — сказал Иаков, — «и купить больше зерна, иначе мы все умрем с голоду». «Зачем вы сказали ему, что у вас есть младший брат?» — спросил Иаков. Он спросил нас так, как будто бы знал, что у нас есть младший брат, и мы только ответили на его вопрос. «Мы не знали, как поступить», — сказал Иуда. А Рувим привел своих двоих сыновей к отцу и сказал, «Ты можешь убить их обоих, если мы не приведем Бениамина домой благополучно». Яков же продолжал качать головой и не мог решиться отпустить своего младшего сына с ними в далекую, неведомую страну, да еще с таким строгим и неприветливым правителем. Дни тянулись медленно, пища иссякала. Что делать? Несмотря на то, что братья были взрослыми людьми, они не хотели идти в чужую страну без разрешения отца. В то время отец управлял своим семейством всю жизнь, и даже тогда, когда дети становились взрослыми и имели уже своих детей. Наконец Иуда сказал, «Отец, мы умрем с голоду, если ты не пошлешь нас теперь в Египет. Я буду заботиться о Вениамине, и если что случится с ним, я понесу осуждение навсегда». Бедный Яков, не видя никакого другого выхода, согласился отпустить Вениамина. «Если все мои дети должны оставить меня, мне придется перенести потерю», — сказал он, и тотчас же начал помогать сыновьям собираться в дорогу. Он дал им подарки для строгого египетского правителя, пряности, ароматы, мед и орехи. «Возьмите в два раза больше денег с собой, чем в прошлый раз. Может быть, вам положили их в мешки по ошибке?» — сказал Иаков, и сыновья послушались своего старенького отца. Когда они возвратились в Египет, Иосиф увидел Вениамина с братьями. Сердце его так возрадовалось, что он приказал немедленно пригласить их в свой дом и приготовить большой обед для них. «Пусть люди из Ханаана обедают сегодня со мной», — сказал он слугам. Братья же не знали, что сказал Иосиф слугам, и почему они были приглашены в дом правителя. Страх напал на них, потому что они не знали, чего ожидать от Иосифа. «Он думает, что мы украли деньги, и теперь обвинит нас и посадит в тюрьму вместе с нашим братом Симеоном», — говорили они между собой. «Что делать? Как поступить?» И они решили рассказать старшему слуге Иосифа о своих опасениях. «Не бойтесь», — сказал он им, — «Бог ваш и Бог отца вашего дал вам эти деньги в мешках ваших через меня». Потом управитель побежал куда-то и привел к ним Симеона, и ввел их в дом Иосифа, и дал им воды, чтобы они умыли ноги свои с дороги, и накормил их животных, а они приготовили подарки для Иосифа, чтобы задобрить его и расположить к себе. В обед пришел домой Иосиф, приветливый и веселый, и первым делом спросил, как поживает их отец. Потом он посмотрел на Вениамина и спросил, «Это ваш младший брат?» И братья ответили, «Да». Иосиф посмотрел на Вениамина и сказал, «Да будет милость Господня с тобою, сын мой». Ему так хотелось обнять Вениамина, но он отложил это на потом, а пока хотел узнать больше о своих братьях. Чувства переполнили его сердце, и он должен был выйти из комнаты, чтобы братья не увидели его слез. Братья почувствовали себя лучше, им было приятно видеть Симеона здоровым, и они уже с нетерпением ожидали того момента, когда пойдут домой к отцу с Вениамином, Симеоном и зерном. Когда столы были накрыты, братья расположились возле них вместе с другими почетными гостями, египетскими важными военными людьми и правителями. Братьев рассадили по возрасту, от старшего до младшего. И они удивились, как это Иосиф знает их возрасты. Иосиф посылал им пищу со своего стола, а Вениамину посылал в 5 раз больше, чем другим братьям. Все это удивляло их, и они радовались и недоумевали, но все еще не догадывались, в чем дело. В этой истории, которую мы не окончили, и которую окончим только в следующий раз, мне хочется обратить ваше внимание на несколько фактов. Во-первых, на любовь отца к детям. Вы видели, как Иаков любил Иосифа и Вениамина, и, конечно, любил и всех других. Но они не понимали этого и ревновали отца к младшим братьям. Когда в семье есть малыш, его все любят как будто бы больше других. Но на самом деле это не так. Папа и мама любят всех одинаково, но малыш больше нуждается в них, и потому ему уделяется больше времени и внимания. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на послушание братьев отцу. С детства они были приучены к послушанию, и, будучи взрослыми, оставались ему послушными. Ревность и зависть — это грехи, то есть нехорошие чувства,
за которые Бог часто наказывает людей. Вы видели, как братья из-за зависти продали Иосифа в рабство, потом горько жалели об этом. Я хочу, чтобы вы тоже заметили, что эти чувства до добра не доведут, и когда вы ощущаете их в себе, просите Господа избавить вас от них и дать вам вместо них любовь и доброту в сердце. Иосиф любил отца и братьев, и потому все простил им, и в следующий раз вы услышите очень трогательное повествование из жизни Иосифа, которое будет нашим последним. Очень хорошей чертой Иосифа было его принятие все из рук Господа без ропота и сомнения. Слова эти «все делайте без ропота и сомнения» мы находим в Библии позже, в Новом Завете. И на эту тему я хочу рассказать вам в заключение маленький рассказик. Один мальчик всегда ворчал, встанет утром и не может найти носки или еще что-нибудь, и уже ворчит, и портит настроение всем в доме. Он был верующим мальчиком, и мама напомнила ему о том, что Господь может помочь ему не быть таким ворчливым. Каждый раз, как ему хотелось ворчать, он просил Господа Иисуса Христа помочь ему быть довольным и использовать все на пользу себе и ближним. Он лег спать, успокоенный после молитвы, а утром проснулся, а за окном идет дождь. Ему снова захотелось поворчать, ведь он собирался играть на дворе. Он вовремя вспомнил о том, что все можно использовать как можно лучше, и не нужно ворчать. И он вытащил клей и бумагу и начал делать игрушки для елки, для себя и своих друзей. Ведь на дворе была поздняя осень, и нужно было готовиться к Рождеству. Мама пришла и посмотрела, что он делает, и очень обрадовалась. Много бумажных гирлянд уже сделал ее сынок, и каких-то ярких коробочек и вертушек. Значит, не нужно будет покупать игрушки на елку, а лучше купить что-нибудь теплое из одежды или купить тот пуховый платок для бабушки, который она давно собиралась подарить старушке. Мама обняла мальчика за плечи, похвалила за то, что он вовремя остановил свое ворчание и так полезно провел время в дождливую погоду. Со временем мальчик совсем отучился ворчать, и если не мог справиться с чем-нибудь, тихонько просил помощи у Господа и всегда получал. И когда вырос, все говорили, какой он терпеливый и выдержанный, какой полезный и приветливый, добрый и отзывчивый. Всему этому учит нас Библия, и поэтому мы читаем ее с вами. Многие люди не знают Библии, потому что не хотят читать ее, а мы с вами будем учиться из нее, как нам жить.

Недорого начало, а похвален конец. Этот день, 28 февраля, я никогда не забуду, даже если мне будет 100 лет. Тогда я был 9-летним мальчиком и очень любил читать книги. Едва заканчивал я порученную работу, как уже сидел с какой-нибудь книгой в руках и читал. Иногда я даже не помнил, о чем читал. Мой отец был пастором, и у него было мало времени для меня. Зато мама не оставляла меня в покое. Она думала, что после того, как я сделал уроки, самым лучшим для меня было движением, а не сидеть за печкой и читать. И в тот памятный день я читал про Робинзона Крузо. Хорошо было сидеть в уютной комнате и читать о его приключениях. Но, к моему сожалению, в этот момент мама позвала меня. Она собралась идти в деревню, чтобы посетить больных и бедных, и я должен был ее сопровождать. В деревне жила одна слепая женщина, тетя Валя. Я сам ей предложил, что буду приходить 2 раза в неделю читать ей коротенькие рассказы. И сегодня был такой день. Тетя Валя всегда была очень рада моему посещению и всегда меня хвалила. Я тоже делал это с удовольствием и даже этим гордился. Но сегодня... Нет, сегодня я бы лучше остался дома. Я сказала об этом маме, но мама думала об этом совсем иначе. «Слепая женщина ждет тебя. Ты ведь сам ей обещал, что ты сегодня придешь». Моя мама была верной во всем, что бы она ни делала, и требовала этой верности от других. Я попробовала робко возразить ей тем, что на улице холодно. «И тебе не стыдно? Ты ведь мальчишка, и вдруг тебе холодно?» «Давай, собирайся скорее». И так никакое сопротивление не помогло. Я должен был идти, хотел я этого или нет. Наш дом находился возле церкви, а деревня располагалась по другую сторону маленькой речушки. Постоянное движение мельничного колеса не давало речке замерзнуть. Мы шагали по снегу. Было действительно холодно. На мостике мама остановилась и сказала: «Посмотри на воду. Она постоянно в движении, поэтому речка не замерзает, в то время как вода в пруду стоит и уже давно покрылась льдом. Движение способствует здоровью». Я ничего не ответил, потому что мои мысли были с Робинзоном. Мы вошли в дом, где жила тетя Валя. Я любил эту слепую женщину и дружелюбно ее поприветствовал, хотя сегодня мне совсем не хотелось быть здесь. Мама с большой любовью поприветствовала тетю Валю и осведомилась о ее самочувствии и делах. Дала ей булочку и чай из своей корзинки и сказала: «Мне надо идти дальше, а Гена останется здесь и охотно прочитает вам». Тетя Валя поблагодарила за все, и мама ушла. Я же про себя подумал, что мама любит тетю Валю больше, чем меня, и что ради ее удовольствия я должен был отказаться от своего личного наслаждения. Я стал неохотно читать. Ах, если бы этот рассказ был интересным! Сегодня он был очень скучным, и все мои мысли были заняты Робинзоном. Я читал быстро, без всякой интонации. В одном месте я прочитал неправильно, но, взглянув на слепую женщину, мне показалось, что она этого даже не заметила. Я незаметно пролистал дальше, чтобы посмотреть, сколько страниц еще осталось. О, этого хватит на целый час, даже если я буду торопиться. И я решил это дело сократить. Перелистнул 4 страницы и стал читать еще быстрее. Наконец, рассказ закончился. Я взял свою шапку, быстро попрощался и выбежал на улицу. Теперь я был свободен. Папы не было дома, а маме нужно еще примерно 2 часа на посещение. Если я поторплюсь, то смогу дочитать мою книжку до конца. Ах, как неохотно я шел через мост, когда мы шли с мамой до тети Вали, но теперь я быстро бежал ради моего удовольствия. На мостике было очень скользко, потому что ближе к вечеру мороз усилился. Но я не думал об опасности. Вдруг я подскользнулся и, падая, ухватился за бревно, но оно было скользкое, и я соскользнул вниз. О, как ужасающе шумела вода!
Я схватился за стоящее в воде дерево, но не мог забраться вверх, так как был сильно испуган, а может быть и слаб. Так я висел между небом и водой. Я громко закричал: «Мама! Мама!» О, как я хотел, чтобы мама была здесь, хотя несколько минут назад я этого не желал. И вдруг мне стало совершенно ясно. Бог наказывает тебя. Ты хотел его обмануть, лишая радости слепую женщину. Ты был неверен при исполнении твоих обязанностей. За это ты должен теперь утонуть. Мои руки стали замерзать, и я не мог больше держаться за дерево. Еще раз я стал звать маму, потом вокруг меня все потемнело. Только вода шумела, и мне казалось, что я слышу чьи-то голоса. Когда я пришел в себя, я лежал в своей кровати, и моя любимая мама склонялась надо мною. Позже мама рассказала мне, что она посетила одну больную женщину, у которой даже не было теплого одеяла. Ей необходимо было срочно помочь, и мама решила быстро пойти с ее мужем к себе домой и дать ему теплое одеяло для больной женщины. Это добродушие спасло жизнь ее сыну. Не дойдя до моста, она услышала крик и вовремя пришла на помощь. Вытащив из ледяной воды, они спасли меня от смерти. Последствием этого события была тяжелая болезнь. Моя неверность получила заслуженное наказание. Прошло еще много времени, прежде чем я смог дочитать до конца про Робинзона. И каждый раз, проходя по этому мосту, я вспоминал тот февральский день, когда я так неохотно сопровождал маму и как обманным путем хотел избежать моей обязанности, которую я добровольно взял на себя, и как Божья рука меня остановила и спасла. Дорогие ребята, этот рассказ вы можете прочитать в журнале «Маленький пилигрим». Дорогие ребята, видите, Бог даже в наказании своем милостив к нам.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и в сегодняшней лекции мы начнем разговор об одной из самых известных глав Нового Завета, а именно об 11 главе послания к евреям. Три оставшиеся главы этого произведения представляют собой вторую, основную часть этого послания. До этого момента речь в послании к евреям шла в основном о важных доктринальных истинах и принципах. Но теперь мы подходим к разделу, который ориентирован исключительно на практику. Сегодня мы начнем разговор о главе, которая очень часто называется «главой веры». И я бы сказал, что это весьма символично, что данная глава относится к практическому разделу этого послания. Дело в том, что обычный человек не привык воспринимать веру как нечто осязаемое и практичное. Однако здесь мы с вами убедимся, что это именно так. 11 глава послания к евреям также еще называется «Галереей славы героев веры». Я тоже хочу взглянуть на данную главу с точки зрения веры. Я хочу поговорить о том, что именно вера делала в жизни людей во все времена и во всех обстоятельствах, начиная от событий у ворот Эдемского сада и вплоть до нашего времени. Именно все это иллюстрирует для нас с вами данная глава. Люди, о которых идет речь в этом отрывке, являются свидетелями, которые побуждают нас жить и поступать по вере. Дело в том, что весьма легко превратить христианскую жизнь в набор каких-то правил и законов. Немало людей предпочитают сделать своей религией или своим законом Нагорную проповедь, а также 10 заповедей. И одна из причин этого состоит в том, что большинство людей очень любят всевозможные правила и законы. Ведь это действительно кажется таким простым и легким делом. Не задумываясь ни о чем, повиноваться каким-то правилам и принципам. Например, если мне предстоит ехать в какое-то неизвестное мне место, я всегда прошу знающего человека подробно рассказать мне, как добраться туда. Очень часто у меня в руках оказывается подробный план, поясняющий, в каком месте мне надлежит свернуть, а в каком месте мне нужно ехать прямо. Мне очень нравится такой способ, потому что следовать ему очень легко. И точно такой же легкой представляется многим людям жизнь по принципам закона. Они предпочитают следовать аккуратному набору строгих правил. Однако в этой главе мы встретим людей, которые двигались по жизни совершенно иным способом. Они шли путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы шли по нашей жизни сегодня. Также в этой главе мы с вами увидим, что неверие является наихудшим грехом, который только может совершить человек. У Бога есть прощение для любого греха, за исключением греха неверия. Конечно, это вовсе не означает, что существуют какие-то непрощаемые грехи. В этом мире не существует поступков, которые мы могли бы совершить сегодня и которые Бог не смог бы простить нам завтра. Но если вы пребываете в состоянии неверия и упорно продолжаете оставаться в этом состоянии, у Бога нет и не может быть искупления для вас. Ну а теперь давайте приступим к изучению этой главы. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение такому понятию, как веры. Давайте прочтем это определение. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Сегодня Бог предлагает два пути, следуя которым люди могут прийти к Нему. Первый путь — это путь наших личных дел. Мы можем прийти к Богу посредством своих добрых дел. Да, друзья мои, если вы сумеете продемонстрировать совершенство своих дел, Бог без всяких разговоров примет вас. Однако, пока что никто
на всем белом свете не сумел добиться успеха, следуя этим путем. Этого не удалось достичь Адаму, и с тех самых пор никто другой не сумел этого сделать. Этого не сумел добиться Авраам, этого не смог сделать Давид, этого не сумел достичь Даниил. Никто из людей не сумел заслужить расположение Бога посредством своего собственного совершенства. По этой причине данный путь не является приемлемым и универсальным путем, который бы позволил нам приходить к Богу. Однако многие люди упорно шагают по этому ложному и тупиковому пути. Другой способ, как человек может прийти к Богу, это прийти к Нему посредством веры. Мы с вами можем прийти к Богу со своей верой. Многие люди не считают веру приемлемым путем и воспринимают ее так же, как одна маленькая девочка, которую попросили объяснить, что именно, по ее мнению, представляет собой вера. Она ответила: «Вера — это когда мы говорим, что все, что мы знаем, на самом деле таковым не является». Именно это подразумевает такое понятие, как вера, для многих людей. Они думают, что вера — это шаг в никуда, в неопределенность, своего рода игра. Если вера означает для вас именно это, то значит, у вас попросту нет веры, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Данное определение означает, что вера опирается на какое-то вполне определенное основание. Для другой категории людей вера — это великая тайна. Это своего рода шестое чувство, некоторая интуиция, связанная с духовными сферами, или своего рода волшебный сезам, открывающий путь в новый мир. Для некоторых людей вера представляет собой что-то сходное с принадлежностью к какому-то тайному обществу, вступление в которое требует совершенно определенного обряда посвящения. Эти люди полагают, что существуют какие-то мистические обряды, которые Бог примет у них вместо добрых дел, если они просто будут верить в достаточной степени сильно. Друзья мои, даже бесам прекрасно удается веровать, и в то же время бесы никогда не сумеют обрести спасение. Сегодня существует огромное множество культов и сект, которые являются бесовскими и управляются слугами сатаны. Для всех членов подобных сект вера подобна фетишу или каким-то магическим заклинаниям, которые человеку надлежит повесить себе на шею или носить с собой повсюду. Но это вовсе не вера. Чарльз Спёрджен говорил о вере примерно так: «Вовсе не наша приверженность Христу спасает нас, нас спасает сам Христос. Вовсе не наша радость во Христе спасает нас, но сам Христос. И даже не наша вера во Христа спасает нас, хотя она оказывается инструментом в этом процессе. Нас спасает кровь Христа и Его жертва. Именно это спасает нас, друзья мои. А вера лишь позволяет нам понять и принять все это, и не более того. Поэтому вера — это вовсе не что-то мистическое. Вера — это нечто, что позволяет нам взирать на нашего Господа Иисуса Христа. Также не следует думать, что вера — это что-то, что добавляется к нашим добрым делам. Отдельные люди в наших церквях относятся к вере подобно тому, как если бы вера была неким дополнительным ингредиентом, своего рода подливкой, которая добавляется к основному блюду добрых дел. То есть у вас есть основное блюдо, и вы просто добавляете к нему эту подливку для улучшения вкуса. Многие люди просто добавляют веру в качестве добавки поверх своих добрых дел. Но, друзья мои, это вовсе не вера. Давайте посмотрим на определение веры, которое дает нам здесь Священное Писание. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Но мне лично очень нравится другое определение веры, которое сформулировал один мой знакомый пастор, сказавший, что вера позволяет верующей душе относиться к далекому будущему как к уже существующему настоящему, а к чему-то невидимому, как к видимому и осязаемому. На мой взгляд, это очень правильное определение, потому что вера — это осуществление ожидаемого. Греческое слово «осуществление» — это слово «хупостасис». Это слово является научным термином, являющимся полной противоположностью таким понятиям, как гипотеза или теория. Хупостасис — это нечто, что основывается на фактах и осязаемых свидетельствах. Если бы мы с вами занимались химией, то такими свидетельствами были бы для нас те химические вещества, которые осаждаются на дне пробирки после того, как мы провели необходимые химические реакции. Когда я учился в колледже, наш преподаватель химии давал каждому из студентов по флакону с каким-то веществом и требовал, чтобы мы выяснили, что за вещество досталось каждому из нас. И тогда мы приступали к экспериментам, добавляя к полученному образцу всевозможные химикаты в попытках понять, что же находится во флаконе. Однажды в ходе подобного эксперимента я чуть было не взорвал всю лабораторию, потому что по неосторожности соединил интересующее меня соединение с какими-то несовместимыми реагентами. Пробирка просто взорвалась у меня в руках. 5 лет спустя лаборант, который работал в той лаборатории, сказал мне, что он все еще находит мелкие стеклянные осколочки, которые остались после моего исторического эксперимента. Мне еще повезло, что стекло полетело в мой жилет, а не в глаза. Однажды мне было поручено выяснить состав какого-то порошка. Мне понадобилось почти 2 недели на то, чтобы я смог прийти к своему профессору и сообщить ему свои выводы. Я сказал ему, что именно, по моему мнению, находится в доставшемся мне флаконе, а он подтвердил мои слова. Я показал ему получившийся осадок на дне пробирки, чего ему оказалось достаточно, чтобы дать точное заключение. Это вещество на дне пробирки и являлось объектом, который мы искали. Это была реальность. Именно это представляет собой вера. Вера — это осязаемая реальность. И что за осязаемой реальностью обладаем мы с вами? Этой реальностью является Слово Божье, друзья мои. Если ваша вера не опирается на Слово Бога, эта вера вовсе не является библейской верой. Вера должна основываться на том, что говорит Бог. Фактически, вера означает доверие Богу. Вопрос состоит в том, верите вы Богу или нет. Не нужно отвечать мне оговорками, будто бы у вас есть интеллектуальные проблемы. Я лично прекрасно знаю, что подобные оправдания не работают. Единственное, что удерживает людей от Слова Божьего, это грех. Поэтому, если вы не готовы поверить словам Бога, стало быть, грех в вашей жизни удерживает вас от того, чтобы прийти к Нему и получить веру. Именно сердце нуждается в вере, потому что сердцем веруют к праведности, и только когда вы будете готовы отказаться от ваших грехов, Святой Дух сделает Слово Бога реальным для вас». Однажды я получил по почте книгу, которую прислал мне один замечательный молодой служитель. Он написал эту книгу и послал ее мне, а также целому ряду других проповедников с просьбой дать оценку его работе. Это была очень хорошая книга, и я получил удовольствие, читая ее. Однако она относилась к сфере апологетики, доказывала, что Библия является Божьим Словом. Это была одна из лучших книг по данному вопросу, которую мне только доводилось держать в руках, о чем я не преминул сказать этому молодому автору.
Но в то же время я сказал ему, что сам я уже подошел к такому этапу в своей жизни служении, что подобная литература уже не имеет для меня никакой ценности. Я уже верю, что Библия является словом самого Бога. Я уже провел все необходимые эксперименты, точно так же, как я когда-то экспериментировал в институтской лаборатории. Я уже доказал, что это такое. Я знаю, что Библия — это слово Бога, и мне не нужны никакие дополнительные эксперименты. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я знаю, что это слово Бога. Дух Божий сделал его реальным для меня. Вспомните, как Павел писал верующим в Колоссах. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это сказано в 9 стихе 1 главы послания к Колоссянам. «Знать волю Бога — это значит знать Слово Бога». Апостол Павел молился, чтобы колосские верующие могли познать Слово Божье. Греческое слово «познать», которое использует Павел, это слово «эпигносис». В те дни большой популярностью пользовались гностики, которые утверждали, что они обладают особым знанием, сверхзнанием. И Павел говорит Колоссянам, что он хотел бы, чтобы они действительно обладали таким сверхзнанием, истинным знанием, посредством знания того, что Библия является Словом Бога. И апостол верил, что Святой Дух сделает это знание реальным для них. Я хочу, чтобы вы знали, учась в колледже, мне довелось пройти через период, когда я почти отказался от служения. У меня был один неверующий профессор, который, тем не менее, являлся рукоположенным проповедником пресвитерианской церкви. Я восхищался этим человеком, потому что он являлся ярким интеллектуалом. Однако в то же самое время он планомерно и настойчиво выбивал у меня из-под ног твердую почву. То, чему он учил меня, должно было в конце концов полностью лишить меня веры. Но я вовремя решил обратиться к Богу в молитве. И тогда мне довелось встретиться с другим профессором, который обладал в два раза более впечатляющими научными регалиями, нежели первый, и который вернул меня на истинный путь. Он показал мне, что существуют ответы на все те вопросы, которые ставил передо мной мой профессор. Так что сегодня у меня есть все удовлетворяющие меня ответы. Иными словами, я уже получил интересующее меня вещество в своей пробирке, и сегодня мне нет нужды продолжать эксперименты. Я знаю, что Библия является Словом Бога. Поэтому наша вера опирается на Слово Божье, и наше вероучение полностью основано на этой книге. Именно по этой причине автор послания к евреям говорит в 39 стихе 10 главы: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Друзья мои, существует лишь два возможных направления движения. Либо вы движетесь назад, либо вы движетесь вперед. Все, что содержит в себе жизнь, не может стоять на месте. В любом лесу мы встретим упадок и увядание, но в то же самое время обязательно увидим рядом рост и развитие. Ничто живое не может находиться в неподвижности. Итак, мы уже убедились, что вера — это осуществление ожидаемого, что должно удовлетворить научный разум. Второе слово, которое используется здесь, — это слово «уверенность». В греческом языке это слово «эленхос», которое переводится как «свидетельство» или «доказательство». Это юридический термин, обозначающий свидетельство, принимающееся для вынесения окончательного приговора.
Свидетельство — это нечто, что вы берете в суд, чтобы отстоять свое дело. Именно это представляет собой вера. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда и уж тем более не шаг в никуда. Если вы действительно желаете поверить, вы поверите. Вы можете поверить во множество глупых вещей. Но Бог не желает, чтобы вы делали это. Он хочет, чтобы ваша вера основывалась на Его слове. Причем не нужно думать, что вера — это какой-то драгоценный бриллиант, который человек кладет под стекло и любуется им. Именно поэтому я называю 11 главу послания к евреям галереей героев веры. В наших следующих лекциях мы будем говорить об этих великих героях веры. Эти люди сумели сделать веру действенной и эффективной в своей жизни. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если вы научитесь доверять Богу, когда светит солнце, вам будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над вами нависли темные тучи, и вы переживаете одну из ваших жизненных бурь. Где-то я прочел следующее наблюдение, которое кажется мне весьма красноречивым и уместным для нашей темы. Звучало оно так. «Жизнь должна быть подчинена вере, а не сомнениям. Это значит, что мы навеки освящены этой надеждой, а не пребываем во тьме отчаяния. Но главное, чтобы во всем этом явственно и осязаемо проявлялось то, что мы называем словом «любовь». В наших следующих лекциях мы с вами увидим, как все это действительно воплощалось в жизни героев этой главы. Но об этом у нас разговор пойдет в нашей следующей лекции. А сегодня я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.